0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Можно ли строить карьеру, оставаясь при этом в большом спорте? Оказывается, можно. Сегодня у нас в гостях дзюдоист, обладатель черного пояса Владимир Штарк, многократный чемпион Германии, победитель Кубка мира и полицейский. Причем работает Владимир в федеральной полиции. Но обо всем по порядку. В студии я, Алена Колесникова, и Ксения Александрова. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Дзюдоист, который стал полицейским. Почему именно полиция?
2: А я начну с того, что в Германии, если быть спортсменом, мало возможностей зарабатывать, чтобы заниматься спортом. И вот есть такая возможность либо пойти служить в армию, либо в полицию. Я выбрал путь в полицию из-за того, что после спорта у меня остается как минимум работа и на что жить.
3: Ну, кстати сказать, я так понимаю, у спортсменов это довольно частая история, когда они идут в полицию, да? А чем конкретно ты там занимаешься? Твой спортивный опыт как-то используется?
2: Да, я бы так сказал, актуально. Весь год занимаюсь спортом, а 4 недели в году я, как сказать, выхожу на работу и работаю полноценно полицейским. И спорт мне в том смысле помогает, что я всегда остаюсь в форме, могу нормально исполнять работу свою.
3: Уже приходилось кого-то задерживать?
2: Приходилось несколько раз. И задерживать, и наручники одевать, и за кем-то бежать. Тут в Берлине все приходится.
3: А тебе нравится эта работа? У тебя глаза горят.
2: Ну, скажу так, очень интересная работа.
1: Давайте вернемся все-таки к дзюдо. Я помню, что в Советском Союзе раньше у дзюдо, как и практически у любого боевого искусства, был совершенно культовый статус. В Германии это немножко нишевая история. Как ты пришел в дзюдо? Когда следует начинать? В каком возрасте для того, чтобы стать настоящим мастером?
2: Я считаю, что начинать нужно до 15 лет, чтобы еще успеть сделать прыжок и стать мастером, чего-то добиться. Потому что чем позже начинать, тем выше растет конкуренция, и их уже не догнать. Я начинал, когда мне было 6 лет. Тогда у нас, где мы жили в Берлине, в Карове, не было ничего, кроме футбола и дзюдо. И из-за того, что я немножко был гиперактивный, меня родители решили отправить на спорт, и я пошел на дзюдо.
3: Вот это интересно. Это помогло против гиперактивности? Чему учит дзюдо?
2: Конечно, помогло. С одной стороны, я мог всю свою энергию тратить во время тренировок. Плюс тренер мне еще тогда приглашал на дополнительные тренировки. А дзюдо учит особенно дисциплине и вот это вот самообладание. То есть контролировать себя в экстремальных ситуациях.
3: И просто дополняя эту историю, расскажи, каких высот ты достиг. Я знаю, что ты не рядовой спортсмен, а уже имеешь чем похвастаться.
2: Да, я за свою спортивную карьеру достиг золотую медаль на Кубке мира. Была бронзовая медаль на чемпионате Европы в команде и многократный чемпион Германии. И также ездил на чемпионат мира и большие крупные соревнования.
1: Ты учился в спортивной школе в Берлине. Спортивных школ не очень много, и обычно они уже готовят профессиональных спортсменов. То есть вся жизнь посвящена спорту. Насколько сложно в такую школу попасть, кого туда берут и как там учиться?
2: Я объясню на своем примере. То есть есть в Берлине соревнования для детей, где выбирают на будущее спортсменов. Там есть специальные тренера, которые высматривают спортсменов. Да, попасть сюда очень сложно, потому что нужны спортивные данные, нужны хорошие оценки в школе. Только тогда есть возможность поступить в эту спортивную школу. Я лично поступил очень поздно, где-то в 10 классе. Тогда я выиграл чемпионат Берлина. И, честно говоря, меня сначала брать не хотели. Потом мы главного тренера уговорили и дали мне шанс, я доказал себя. И да, был очень трудный период, потому что спорт и школа — это большое давление. То есть, получается, у нас в день как минимум 2 тренировки проходили. Помимо этого, еще по 10 часов школы. Ну да, я скажу, младшем возрасте приходить так домой уставшим, это не очень так было.
1: Скажи, вот ты вспоминаешь сейчас эти времена, это было детство, как ты себе представляешь, каким должно быть детство, или это было такое взрослое детство?
2: Я бы сказал, это было взрослое детство, то есть у меня не было такого, что много свободного времени, ходить на гулянки, ходить по день рождениям или куда-то, не было такого. Но я могу сказать, что я очень благодарен, потому что оно меня сделало тем, кто я есть, и много чего дало в жизни. Вот это вот именно дисциплина и держаться, когда надо держаться.
3: А вот интересно, я уверена, что любая борьба, любое искусство — это психология своего рода. Как ты готовишься к бою? С какими мыслями ты выходишь на татами? Как ты себя настраиваешь?
2: Разные фазы были, разные моменты были, но в основном до соревнований я стараюсь не думать об этом, быть расслабленным, потому что когда человек много волнуется и много об этом думает, это очень много сжигает энергии. Так можно потом в конце недели выйти без энергии, потому что всю неделю волновался. Поэтому я стараюсь не думать об этом. А когда уже день соревнований, вот прямо перед выходом, я чисто думаю про своего соперника, кто стоит передо мной и как выиграть эту встречу.
3: Вот тоже интересно уточнить. Вопрос абсолютно профанский. Как ты относишься к сопернику? Есть такая вот, ну, скажем так, здоровая агрессия, что ли? Нужна она?
2: Она обязательно нужна. Я заставляю себя, как сказать, быть агрессивным, потому что без агрессии, без вот этой вот подготовки 100% человек не сможет выложиться. Именно эти 100%, они нужны, чтобы выиграть бой, особенно на таком уровне. Каждый процент играет свою роль.
1: А чем дзюдо отличается от других восточных единоборств? Я знаю, что бывает кунг-фу, я знаю, что есть карате. Карате, например, бывает контактный, бесконтактный. В чем отличие дзюдо?
2: Я так скажу, дзюдо переводится из японского «мягкий путь». Переводится «мягкий путь». А на самом деле я бы не сказал, что дзюдо – мягкий путь, потому что в конце концов проводишь броски. Вот, допустим, как я знаю, в кунг-фу, в карате там в основном бьют по человеку, пинают. Разница в том, что в дзюдо есть такая миссия, задание, чтобы захватом схватить своего соперника и его бросить на ковер. И смотря как соперник приземлится, даются оценки. То есть если бросить его полностью на спину, со скоростью, с энергией, то дается оценка и пон, это значит полная победа. Если он падает на бок или не чисто на спину, то есть другие оценки, и бой продолжается. И есть еще в дзюдо возможность закончить бой в партере, это значит можно либо задушить, либо на болевой, либо удержать соперника своего. То есть как в карате или в кунг-фу, нет ударов, поэтому называется и мягкий путь.
1: Ты сейчас рассказывал, и вот в моем понимании это далеко не мягкий путь. Соперник должен быть по всем фронтам, да, полностью обезоружен по факту, да, тогда ты победил.
2: А, да, правильно.
1: Бывают виды спорта не слишком травмоопасные, а бывают достаточно действительно опасные. К каким из них относится дзюдо?
2: Я бы сказал, что дзюдо очень травмоопасный вид спорта. Из-за того, что идет постоянный нагруз, постоянный износ тела. И это вид спорта, где еще влияет соперник. Поэтому невозможно каждое движение контролировать. И в этом моменте происходит очень много травм. Некоторым спортсменам больше везет, некоторым спортсменам меньше везет. Я могу дать совет всегда. Очень важно отдых, регенерация и гибкость. Потому что этими пунктами можно, как сказать, уходить от травмы. Вот это я могу дать как совет.
3: Есть ли какой-то особый бой в твоей личной истории, который ты вот вспоминаешь больше других? Неважно, с победой или с поражением.
2: Да, есть соперник. Есть один бой, который я никогда не забуду. Один момент. Такая вот ситуация, что бой с моим лучшим другом. У нас была встреча на чемпионате Германии, тогда, когда мы еще были молодыми, до 18 лет чемпионат Германии проходил. Мы с ним встретились в финале, и бой был очень такой на равных. То есть он получил оценку, там буквально 20 секунд до конца схватки. Я еще успел отыграться. Потом мы боролись в дополнительное время, очень-очень долго, и ему удалось сделать еще одну оценку, и я тогда этот бой проиграл. И я скажу так, что этот бой много чего во мне изменил, что я немножко поменялся характером, что я еще сильнее подтянул тренировки, чтобы еще становиться лучше. И тогда в свое время я его и обогнал потом на следующих чемпионатах, на международных соревнованиях. И вот, да. А сейчас он уже закончил свою спортивную карьеру и просто лучший друг мне.
3: Вот я как раз хотела уточнить специально. То есть соперник может быть другом, даже лучшим.
2: Да. Дзюдо тоже этому учит. Вот именно, чтобы найти друга, найти друзей, иметь отношение к человекам. В дзюдо много такое бывает, что люди на ковре соперники, а за ковром друзья. Такое очень много случается в дзюдо. Вот так же у меня. На ковре мы боремся, там, как бы сказать, границ нету, мы уже не друзья, а после схватки, после встречи мы, как обычно, друзья, дружим.
1: Володя, я хотел бы вернуться к твоей профессии. Профессия полицейский. Когда молодые люди задумываются о том, кем бы они хотели стать, да, чем они младше, тем более цветистые какие-то профессии. Кто-то астронавтом, кто-то ученым, кто-то президентом. Но потом со временем более серьезно, что ли, подходит к выбору профессии. Для тебя это профессия полицейский. Расскажи нам, пожалуйста, как стать в Германии, ну вот в Берлине, в частности, полицейским? Куда идти учиться, на что обращать внимание, как долго это обучение происходит. Я могу себе представить, что многим вот именно все эти частности могут быть очень интересны.
2: Я могу, конечно, рассказать все подробности из моей ситуации, потому что у меня особенное место в полиции. То есть я не числюсь в полиции Берлина, а именно федеральная полиция, Бундесполицей называется.
1: А в чем разница?
2: Разница в том, что полиция Берлина выполняет задания только в Берлине, а федеральная полиция выполняет задания по всей Германии.
1: То есть вы полиция особого назначения?
2: Да, можно так сказать. Плюс к тому, то, что я спортсмен, я проходил другое обучение. То есть обычные полицейские обучаются 2,5 года, и потом обычно идут работать. А у нас немножко другой режим. У нас есть такая опция, что есть одно место, называется Кинбаум. Там у нас и тренировки, и обучение проходят. Там мы, когда в обучении, нас держат там 4 месяца в этом Кинбауме. То есть мы занимаемся и обучением, и полицейскими делами, и спортом. Когда эти 4 месяца заканчиваются, у нас есть 8 месяцев времени, чтобы чисто заниматься спортом, выступать за Германию и приносить успехи. Повторяется это 4 раза подряд, тогда обучение заканчивается. У нас есть экзамены, как у всех других полицейских, мы их сдаем, центральные экзамены. И кто проходит, тот получает режим, как у меня, мастер полиции, и могу заниматься свободно спортом. Это для спортсменов. А как туда попасть, это все можно через интернет себя проконсультировать, просто задать Бундесполицей, Шпицнспорт, и все остальное найдут.
3: Я вообще так понимаю, что это частая история для спортсменов, когда они идут в полицию. И вот тут интересный момент — твое происхождение миграционное. Потому что, с одной стороны, ты немец-переселенец, да, из российских немцев. И в борьбе, особенно в боксе, кстати сказать, в Германии, по-моему, ну просто подавляющее большинство успешных спортсменов — это российские немцы. Вот интересно, почему? Это как первая часть вопроса. И сразу вторая — насколько твое русскоговорящее происхождение помогает, пригождается, что ли, в работе с полицией? Тебе дают какие-то такие спецзадания?
2: С чем связано это? Почему много русскоговорящих именно в спорте выстреливают и успешно очень себя показывают? Я, честно сказать, не могу. Насчет полиции, конечно, русский язык много помогает. Вот особенно в Берлине у нас очень-очень много русскоговорящих людей с советских стран. И часто сталкивался, что человек на немецком не знает, на английском не знает, а вот на русском именно разговаривает. И помогает договориться, оформить, что-то помочь, рассказать, объяснить, конечно. И не только в Берлине, по всей Германии, я бы сказал.
3: Кстати, как ты относишься к слову «мент»? Оно обидное?
2: Нет. Некоторые говорят «мент», некоторые говорят «мусор». Я, для меня вообще не обидно, как бы это для меня просто слова мимо пролетают и все. То есть в конце концов и мент, и полицейские, все они человеки и выполняют свою задачу. Да, есть человеки более приятные, есть человеки немножко грубые, но это, я бы сказал, не зависит от того, что человек мент или полицейский, или чисто как повезет, на кого попадешь.
1: Ну и сейчас под конец нашего разговора спортивные цели. Я понимаю, что вопрос хрестоматийный, а вот ответ будет интересным.
2: Сейчас я готовлюсь актуально на чемпионат Германии. Выходные будет проходить в Дюйсбурге. Для меня это очень большое дело, потому что я вернулся после травмы, плюс новая весовая категория. Конкуренция в этой весовой категории очень высокая. Посмотрим, как я себя покажу. В целом стараюсь попасть на Олимпийские игры в 2028 году в Лос-Анджелес.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу vdr-kosmo-по-русски.

публикуются подкасты. «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. «Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.